мечтал найти ту самую работу, на которую буду идти непринужденно. Та самая работа, с которой тебе не хочется скорее свалить, а тебе хочется на том остаться и поделать что-то еще, потому что она тебя мотивирует своей зарплатой, она мотивирует подходом руководителей на то, что происходит в наше время сейчас.